источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает. Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответили, никому. И не для чего так, бескорыстно. Да нет. Все в конечном счете имеет свой смысл.